0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя. Так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь — это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса-помазанника, которого Ты послал.

Книга Откровений, 21 глава, 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое». Вот у меня ход логики, например, такой. Господь творит все новое. У него есть такое желание, возможность и способности. А мы с вами по образу и подобию. Значит, творить новое можем и мы. И это очень важно помнить, осознавать, особенно тогда, когда забегались, засуетились, и нам наш бег по кругу не нравится. Но мы принимаем такую позицию, мол, а я не могу ничего изменить. Вот так складываются обстоятельства. Вот это все понятно. У всех у нас обстоятельства. Но все-таки давайте будем взрослыми. Ты можешь выйти из круга и сотворить со своей жизнью нечто новое. Потому что ты в Отца. А твой отец умеет творить новое. Об этом говорит Писание. И ты тоже умеешь. Другой вопрос, что хорошо бы ко всему подходить с головой, не в горячке.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Новая музыка на свободном радио. Наш сайт свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Что такое чистота для Бога? Заглядываем в Писание. А там, например, черным по белому Евангелие от Матфея. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Ваша внутренняя чистота или ваша внутренняя нечистота делает вас способным или неспособным видеть Бога. Крутое заявление. Игра однозначно стоит свеч. Стоит разобраться, что же такое внутренняя человеческая чистота, потому что бонус потрясающий – узреть Бога. Есть в Писании неслучайная история. Она, опять-таки, в Евангелии от Матфея. Когда Господь отвечает на обвинение от фарисеев в том, что его ученики не умыли рук, когда ели хлеб. А кто такие фарисеи? Ревнители закона. Буквоежки. И практика омовения рук в те времена считалась очень важной. Поэтому и укор. Что это ты и твои руки не омыли? Знаете, как ответил Иисус? Входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет. В чем смысл этой истории? В чем смысл этих слов? Разумеется, нет. Христос не пренебрегал гигиеной и никого не призывал есть грязными руками. История вообще не об этом. Господь указал на то, что мытье рук перед едой не делает человека внутренне чистым. Нет такого мыла, нет такого шампуня, нет такой мочалки, нет такого набора действий, нет такого обряда, нет такой свечки, с помощью которой можно механически отмыть внутренний мир человека. Это невозможно. Потому что оскверняют человека, прежде всего, нечистые помыслы. А гнездятся они там, где следует пребывать добродетелям. То есть сердце человека, которое было создано Богом для добродетелей, для любви, для милосердия, для кротости, для искренности, для открытости, для дружелюбия, используется не по назначению. У человека там не вот эти вот все добродетели, а у человека там пагуба, злое, сварливое, некрасивое, завистливое. Есть замечательные слова о том, что смыть грязь, прилипшую к твоему сердцу, можно только доброй жизнью. И только так высияет благовидная красота человека. А что такое эта добрая жизнь? Ведь если сказать утрированно, каждый имеет право на свое мнение. У одних одно в понятии «добрая жизнь», у других другое. Лакмусовая бумажка только одна – это Писание. И в Библии черным по белому Господь рассказывает, что, по его мнению, есть добрая жизнь.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Чувствительная душа – это роковой дар небес. Тот, кто наделен ею, становится игрушкой стихии. Леон Фейхтвангер, немецкий писатель.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, всем привет! «Свободный» в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10.31. Интересно, что действительно боящиеся впасть в карающие руки Божии, скорее всего, этого избегут. Те же, у кого этот благословенный духовный страх задохнулся, придавленный плотскими страхами, опомнятся, когда уже будет поздно. И тогда беззаконники будут мечтать попасть в руки самого сурового земного правосудия. О, с какой благодарностью они приняли бы любое возмездие, лишь бы избежать Божьего. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6:16-17. Итак, сколько веревочки не виться, а конец настанет. Зло не будет процветать вечно. Это очень утешающая истина, о которой нельзя забывать, чтобы не произошло. Нас не должна смущать та же самая иллюзия безнаказанности, обольщающая нечестивых. Не смущайтесь. Некоторые Божьи пророки проходили через тяжесть.

вопросов, недоумения, сомнения, отчаяния. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Псалом 72:16. Проблема зла многих подкосила. Кто-то сказал, что большинство теряют веру, не сумев объяснить зло в свете некоторых Божьих атрибутов, которым были научены. Естественно, что такое положение вещей приводит к унынию. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? Псалом 72, 12-13. Другими словами, зачем хранить путь праведности, если он не приносит прижизненных дивидендов? Мы не найдем ответов в своем сердце. Оно скорее будет мешать правильно все осмыслить, производя удушающие сомнения и колебля веру. Необходимый ракурс дает Бог. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Псалом 72, 16-20. Вот завершенная картина проблемы зла. Ее можно увидеть только глазами веры. Эту же идею, но более тезисно, передает и Соломон. «А нечестивому не будет блага, и он, как тень, не продлит своих дней, потому что он не боится Бога». 8.13. В вечной перспективе добро всегда побеждает. Это вселяет надежду и радость. Но для того, чтобы иметь такую надежду, надо мыслить категориями вечности, то есть верить всем сердцем, что будет суд. Доктрина о суде – наша надежда на справедливость.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга Притчи, 11 глава, 24 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио. Нам по пути.

встретил тебя на краю земли, у конца дорог. Что-нибудь скажи.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Жены, повинуйтесь мужьям, это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жены и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными».
2: Новая музыка на свободном радио.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами!
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: все знают, что живопись, музыка, поэзия будоражат. Заставляют смеяться и плакать, рождают яркие образы и переворачивают душу. А мне вот сегодня такие переживания принесли запахи. Я шла забирать ребенка из садика, и тут около детсадовской клумбы на меня вдруг так пахнуло горько-терпким духом. Маленьких хризантем, увядающих флоксов, бархатцев и начинающей преть листвы, что поднялась целая волна мыслей и чувств. Даже слезы на глаза навернулись, и чего-то стало так пронзительно жалко и в то же время радостно. Есть в осени первоначальной много всего, что заставляет думать о быстротечности, беззаботной и такой летней жизни. Кому-то запахи осени напоминают запах детства, бабушкиной клумбы, школьных осенних букетов, всего того, что ушло и уже не вернется. Но наша жизнь тем и прекрасна, что она движется, не стоит на месте. В осеннем увядании и засыпании есть радость. Радость памяти о прошлом и надежды на будущее. На будущие встречи, будущую весну и будущее теплое солнце. Не надо ничего забывать. Главное помнить, что всем в нашей жизни мы обязаны нашему Небесному Отцу. «Помни Господа Иисуса Христа», призывает нас Писание. Помните о главном. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
2: Дверь не заперта. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пожить найдет. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Группа туристов хотела посмотреть древний замок. Они купили билеты. Экскурсовод, дав им ключ, сказал: «Не могли бы вы сами открыть ворота и подождать меня там во внутреннем дворе? Я сейчас подойду». Один из посетителей вставил ключ в замок, но не смог его открыть. Остальные тоже безуспешно попытались это сделать. Пришел экскурсовод. «Мы не смогли открыть», — сказал один из туристов. «О, извините», — прозвучало в ответ. «Я забыл, что там другая группа, поэтому ворота не заперты. Вам нужно было просто повернуть ручку, чтобы войти». Это очень похоже на то, чтобы попасть на небо для вечного пребывания с Богом. Он уже давно открыл дверь благодати через своего Сына Иисуса Христа, Его искупительную жертву на кресте. С нашей стороны не требуется никаких усилий. Доступ к Богу обеспечен, дверь не заперта. Нам нужно лишь войти. Каждый, кто верит в Сына Божьего, получает прощение грехов и вечную жизнь. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи.
3: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Воронкова Ольга. В самолете нет атеистов. Когда терпит крушение пилот, когда с неба ясного чистого в бездну падает самолет, когда ужас и страх наполнят сердце каждого человека, неожиданно вдруг все вспомнят, что Господь допустил все это, что Господь сотворил это небо, по нему летели беспечно, и никто не подумал об этом. А сейчас они канут в вечность. Каждый будет молиться и каяться, вспоминать, как греховно он жил. Наше сердце в беде оголяется. Все молить будут: «Боже, прости». В онкологии нет атеистов. Там, где рак пожирает людей, там становятся души их чистыми от греховных земных страстей. Познают там всю милость Божью. Там вкушают, как благ наш Господь. И свою познают ничтожность и великую Божию любовь. Атеистов нет, когда дети вдруг попали в ловушку врага. И ты знаешь, никто на свете им не сможет помочь. И тогда ты бежишь к милосердному Богу и детей умоляешь простить, показать им прямую дорогу, из греховного плена спасти. Страшно жить на земле без Бога, страшно Господу быть врагом. Только с Ним безопасна дорога, когда ты примиришься с Творцом.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Когда праведные процветают, город радуется. Когда гибнут грешные, звучат крики радости.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Друзья, а вот если честно, как вы справляетесь с темпом и скоростью жизни? Вот, например, если взять тоже чтение Библии. Нет-нет, ни одного банального слова не будет. Ну вот удается ли вам быть, что называется, погруженными, быть внутри контекста? Ведь когда есть погружение в чтение, в сюжет, в размышления, это же так хорошо. Никакого морализаторства. Искренне восхищаюсь людьми, в которых хватает вот такой дисциплины устраивать, может быть, и небольшие, не слишком продолжительные, но все-таки регулярные и каждодневные чтения. Это ведь совсем другое качество жизни, совсем другие ощущения. Не вот этот вот постоянный невроз, когда опять планировал, но ничего не сделал, а когда сделал, это совсем другое качество жизни.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Величие – дитя смирения. Большое видно с равнины, а с высоты все кажется пустяками.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Настя, я из Москвы.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Бог благ, потому что Бог нас любит и проявляет свои чудеса во всем, каждый день.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Помогает. Без веры никуда.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А что, если мы все себе придумали? Мой знакомый атеист как-то сказал: «Да у вас просто смелости не хватает признать правду о жизни. Вот и придумали красивую сказку. Мол, Бог спасает от страданий и смерти, как дети, которые от страха закрывают глаза и верят, что надежно спрятались». Признаться, его слова меня не потрясли. Ведь иногда я и сама думаю о том же. А что, если мы все себе придумали? Ведь с приходом Христа смерть и страдания никуда не делись. Конечно, Он и не обещал, что избавит нас от них сразу. Своей жертвой Он искупил наш грех и избавил нас от окончательной физической и духовной смерти. Вот только это никак нельзя проверить. И об избавлении от окончательной гибели каждый из нас узнает, когда сам совершит переход в свое время. А вдруг за ним ничего не будет? Как это заранее проверить? Понятно, что Бог не дает нам неоспоримых доказательств, потому что не хочет лишать нас свободы воли. Мы по своему желанию выбираем Его спасение. Но вот мы приняли Его спасение. Почему бы теперь не снабдить нас неоспоримым свидетельством завтрашнего бессмертия? Наверное, этого не происходит от того, что не бывает, скажем так, окончательно верующих. Выбор в пользу спасения мы делаем каждый день, каждую секунду, до самого конца жизни. Поэтому мы обречены жить и бороться с вопросом «а что если?». И как раз этот вопрос стимулирует нас не останавливаться, искать Бога, познавать Его Слово, добиваться ответов.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Некто из народа сказал ему:
2: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
1: Он же сказал человеку тому:
3: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
1: При этом сказал им:
3: «Смотрите, берегите слюбостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
1: И сказал им притчу:
3: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
1: И сказал ученикам своим:
3: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам».
4: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

Я знаю, вы не сядете со мной за один стол, да и наверняка даже не станете со мной разговаривать. Ничего, я к этому привыкла. Но вы обязательно должны выслушать меня. Пожалуйста, не переключайтесь на другую станцию, это очень важно. Так, с чего начать? Думаю, не нужно рассказывать, как в Иудее относятся к женщинам, особенно к женщинам моей профессии. В общем, один из фарисеев выбрал меня своей очередной жертвой. Затем, когда все закончилось, он исчез, не сказав ни слова. И я поначалу ничего и не поняла. Но вдруг, через несколько минут, он вернулся и привел с собой еще 9 мужчин. Они связали мне руки, поволокли по улице и стали кричать: «Блудница! Блудница!» Я одного только не могла понять. Почему же тот, кто совершил со мной прелюбодеяние, был среди них и тоже обвинял меня? Еще я не могла понять, почему меня повели не за город, где обычно побивают камнями, а в самый центр города, прямо по направлению к храму. Вот притащили они меня, значит, к храму и стали разгонять толпу, которая собралась вокруг Рави, которого люди называли Иисус из Назарета. Иисус что-то говорил, но, увидев меня, сразу замолчал и встал в ожидании. Потом фарисеи швырнули меня прямо к его ногам и объявили блудницей. И опять я не могла понять, почему только меня бросили к ногам Иисуса. Иисус казался раздраженным и пытался будто бы не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Тогда фарисеи, которые меня привели, стали кричать и угрожать ему: «Эта женщина блудница, что нам делать с ней? По закону мы должны побить ее камнями. Что ты скажешь, а?» И только тогда до меня дошло, что я тут ни при чем. Меня просто хотели использовать, чтобы уловить Иисуса. Я вообще не очень разбираюсь в религиозных вопросах, но раньше я краем уха слышала, что Иисус заявлял, будто он обещанный Мессия, спаситель людей. Фарисеи были уверены, что это ложь, несмотря на чудеса, которые совершал Иисус. И вот они впутали меня в свои разборки. Я лежала на земле у ног Иисуса и ожидала смертельного приговора. Фарисеи не успокаивались. Они кричали, показывали на меня пальцами и требовали у Иисуса ответа. И вот, вдруг Иисус выпрямился, посмотрел на меня. Знаете, как только я взглянула в его глаза, я почему-то сразу поняла, что он на самом деле пророк, и что ему хорошо известно, что меня просто подставили. «Скажи им, Иисус, скажи им, что тот, кто со мной согрешил, стоит среди моих обвинителей!» Но он не сказал ничего подобного. Он сказал: «Хорошо, побейте ее камнями». «Спасибо тебе, Иисус», — подумала я. «Ты настоящий спаситель». Но тут же Иисус продолжил: «Тот, кто без греха, пусть первый бросит камень». Знаете, легче мне от этого не стало. Ведь все мои обвинители были фарисеи, все соблюдали закон. «Вот и пришел мой конец», — подумала я. Иисус же опять склонился и стал что-то писать на земле пальцем. Я подумала, что так как он чему-то учил народ, он, по-видимому, пишет план следующего урока и ждет, пока они утащат меня отсюда. Но ко мне почему-то никто не прикасался. Вскоре я услышала шаги. Казалось, что мои обвинители, прикусив языки, расходятся. Затем Иисус подходит ко мне и говорит: «Женщина, где они? Никто не осудил тебя?» «Никто, Господи», — ответила я. Потом он посмотрел мне в глаза, и его взгляд пронзил меня до глубины души. Уверена, он знал, что я на самом деле блудница и по закону заслуживаю смерти. Но он почему-то сказал: «Я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Я тут же выскочила, со всех ног побежала домой и стала просить прощения у своего мужа. И вы знаете что? Не поверите, он простил меня. Оказалось, что он тоже среди тех, кто поверил, что Иисус на самом деле обещанный Мессия, спаситель мира. Теперь мы вместе следуем за Иисусом. Прислушайтесь к моим словам, люди. Если Иисус мог простить такую, как я, Он может простить и вас.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Петр Мамонов. Я слышал выражение, что любовь – это система компромиссов. Согласны? Почему компромиссов? Любовь – это всегда жертва. Ты же знаешь, блаженнее давать, чем брать. Прощать обиду другому, хотя он 1000 раз виноват пред тобой. Царство Божие внутри нас, если мы даем, уступаем. В обиженное сердце не может Бог прийти. Есть такое выражение – сокрушенное сердце. Это сердце, которое треснуло от горя. Нам надо, чтобы нога отказала, глаз перестал видеть, сын помер. Тогда у нас трещина появляется. И в нее луч божественный проникает. И мы начинаем жить. Я начал жить только в 45 лет. До этого не жил, а существовал как животное в поисках бесконечных удовольствий.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом».
2: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

Когда мы спим, выделяется гормон мелатонин. Он замедляет все процессы в организме, помогает ему восстановиться и повышает содержание серотонина в гипоталамусе. Если мозг фиксирует изменения освещенности, то запускается выделение гормона стресса, чтобы быстрее разбудить тело. Вот почему так важно спать исключительно в темном помещении и желательно по 6-8 часов в сутки.

0: 110-й псалом. Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его. Праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела. Милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его. Вечно помнит свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы. Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости – страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему.
1: Свободное.

0: У каждого свой бог. Даже у прихожан одной и той же церкви представления о нем могут быть совершенно разными. Кому-то ближе бог нежный, обнимающий и согревающий на руках. А кому-то нужен строгий и справедливый наставник, который учит быть лучше и сильнее. Как бы там ни было, я верю, что он может быть для нас разным в разные периоды жизни. И это нормально. Главное не осуждать другого за неправильное восприятие. Как знать, может быть, и мы когда-нибудь окажемся на его месте.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга Притчи, 11 глава, 24 стих.
0: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Настройся на хороший день. Свободное радио.

промолчи и прости, не суди, но люби всех людей, побеждай в каждом дне. Смерти тень не спеши, подожди,

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Оступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».

Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя. Мать Тереза как-то сказала, «Доброта — это язык, который понимают все. Даже слепой может видеть ее, а глухой — услышать». Наверное, это потому, что таким языком говорит Бог, используя каждого из нас. В милосердии любовь к Богу оказывается неразрывно связанной с любовью к ближнему. Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, Бог отражается в жизни человека. Так изображает себя солнце в чистой дождевой капле. Воздавай почтение ближнему как образу Божию, не различая возраста, пола и сословия, и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь.
1: Свободному радио 7 лет.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я явился к вам слабый, в страхе и трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен. Ее не познал никто из повелителей этого мира, потому что если бы они познали ее, они не казнили бы на кресте Господа славы».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Мне выпало счастье присутствовать на одной очень волнующей и в то же время немало встревожившей меня конференции в Белом доме, на которой доктор Арнольд Николи из Гарвардского университета говорил о проблеме семьи в Северной Америке. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добса.

0: стен дома. Недавно к ним присоединилась целая армия матерей, доводящих себя до изнеможения на работе и без передышки хлопача по хозяйству в выходные. Как результат этого, дети предоставлены самим себе и напоминают затворников, о которых все давным-давно забыли. Доктор Николи выразил сожаление, если его слова покажутся обидными некоторым родителям и вызовут у них чувство вины. А главный вывод, к которому пришел доктор Николи, заключается в том, что разлука родителей и детей, разрыв их взаимоотношений и стремительный рост психических заболеваний – все это звенья одной цепи. Мы в дальнейшем вернемся к этой теме. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
1: Настройся на хороший день.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
0: Свободному радио 7 лет.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга притчи, 11 глава, 24 стих.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

112-й псалом. Аллилуйя! Воздайте хвалу Господу, слуги Господни! Воздайте хвалу имени Господа! Да будет прославлено имя Господне отныне и вовеки! От востока и до запада да будет прославлено имя Господне! Господь превознесен над всеми народами, и слава Его выше небес! Кто подобен Господу, нашему Богу, восседающему на троне в вышине? Он склоняется, чтобы взирать на происходящее на небе и на земле. Он поднимает бедного из праха и возвышает нищего из грязи, чтобы посадить их с вождями их народа. Бесплодную женщину вселяет в дом счастливой матерью. Аллилуйя!

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио»

0: золотые библейские стихи.
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалтырь, 41 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

смотрели мультик «Корпорация монстров». У каждого ребенка там был свой страшило, а крики детей перерабатывались в электричество. К сожалению, в реальной жизни подобные монстры живут в нас самих. И мы периодически поддаемся их влиянию и срываемся на гнев, зависть, горькое осуждение, похотливые мысли или другие грехи. А энергию эти монстры черпают из наших поражений в искушениях. Выгнать насовсем их не получится, но вот отстранить от власти точно стоит.

0: 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. Придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, потому что Господь – великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор принадлежат Ему. Море – Его, Он сотворил Его, Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и падем пред Ним». Преклоним колено пред Господом, Создателем нашим. Он – Бог наш, а мы – Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых Он заботится. Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве, как это было в тот день в Маасе, в пустыне, где испытывали и проверяли меня ваши отцы, хотя и видели мое дело. 40 лет я гневался на это поколение и сказал: «Сердца этого народа заблуждаются, и они не знают моих путей, поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в покой мой».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

История христианских гимнов. «Ты познал ли силу крови?» Элайжа Олбрайт Хоффман родился в штате Пенсильвания, в США. Его отец был служителем церкви более 60 лет, что, вероятно, повлияло и на решение Элайджи пойти по его стопам. Музыкальное образование он получил от родителей и никогда не посещал музыкальную школу. Все музыкальное обучение было получено им на собраниях в церкви и в семье. В дополнение к пению в церкви, старший Хоффман ежедневно уделял время семейному поклонению, в котором пение гимнов являлось важной частью. Именно в эти моменты семейного поклонения Элайжа укрепился в любви к духовной музыке и в вере в Господа. После окончания средней школы Элайжа Хоффман пошел учиться в духовную семинарию и впоследствии был рукоположен на пресвитерское служение. За свою жизнь Элайжа Хоффман написал около 2000 гимнов и был редактором 50 сборников духовных песнопений.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного человеком этот вакуум заполнить не может. Только Бог, которого мы познаем через Иисуса Христа, заполняет эту пустоту.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которой не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты, и те, которые плачут, словно не плачут, те, которые счастливы, словно несчастны, кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться, потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Ну, признавайтесь, наверняка есть люди, которых вы терпеть не можете. И ладно, если этот человек где-то далеко или абстрактно, а если он рядом, и видеть его приходится каждый день. Тем более, что не от всех неприятных отношений можно убежать, а некоторые важно сохранять. Я думаю, мы не должны врать себе и можем признать, что кто-то явно нам не по душе. Но стоит подумать о причинах такой неприязни и честно спросить себя о том, сделали ли вы все для того, чтобы как-то улучшить эти отношения. Иногда достаточно просто выпить чаю и поговорить по душам. Иногда важно помочь или попросить о помощи и принять ее. Словом, не ставьте на людях крест и пробуйте. А вдруг в этот раз сработает?

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Yes, girl.
1: Стих дня.
2: Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга притчи, 11 глава, 24 стих.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библия на каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Если вдруг только-только присоединились к эфиру «Свободного», вам отдельно шлю привет. Ничего страшного. Что-то вы, конечно, уже пропустили. Ну, а что-то интересное, познавательное, наоборот, точно услышите на «Свободном». Я, кстати, знаю такие шутливые рассуждения, вам они, наверное, тоже знакомы. Мол, вещи, которые нам жалко выбросить, это хлам. То, что не хватило духу выбросить нашим родителям, это уже винтаж. Ну а то, что пожалели выбросить дедушка с бабушкой, это уже антиквариат. А как с людьми-то быть? Нет-нет, никаких кощунственных рассуждений, никаких сопоставлений, люди не вещи, это все понятно. Но вот появился вот такой вот в вашей жизни волк в овечьей шкуре. Разгадал ты его не сразу, но разгадал. И вот куда его? В какую категорию, скажите? Друзья? Нет. Чужие люди? Вот даже там не хочется. А вроде и молитесь за врагов ваших, а он даже уже и не враг. Какая-то пустота. Ну, одним словом, волк в овечьей шкуре. Эх, какая-то грустная эта тема. Категоризировать людей, которые продолжают, и пусть продолжают жить на белом свете, но из твоей конкретной жизни однозначно сделали шаг в сторону. Грустная тема, но поразмышлять об этом надо бы, наверное.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков, и я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей, и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: В новый день со Свободным радио.

0: Воронкова Ольга. Душа в молитве. Душа, смиренно преклонив колени, молитву возносила в небеса, как фимиам курились моления перед лицом небесного Отца. Она молилась за больных, убогих, молилась за врагов и за друзей, просила: «Господи, не будь к ним строгим, помилуй их по милости своей». Душа молилась горячо и слезно, стекали слезы по ее щекам. Она просила накормить голодных, здоровье дать болящим старикам, детей, чтоб защитил Бог от насилия, помог бездомным обрести свой кров. А сердце плакало от своего бессилия, душа искала Божию любовь. И в тишине ночной душа стонала, она искала Божьего лица. Как достучаться до небес не знала, как докричаться до небесного Отца. А рядом стоял Бог, Отец Небесный, и, положив ей руку на плечо, с любовью слушал все ее моления, что в небо посылала горячо. Когда молитву в небо посылаем, смирившись перед Господом душой, здесь на земле Господь нас обнимает своей любовью вечной и святой.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Алло, справочная по религиозным объединениям, слушаю вас.
2: Здравствуйте, вы не могли бы помочь мне найти новую церковь?
1: С удовольствием. Какую вы церковь ищете?
2: Да любую, только не такую, как этот, на профсоюзной.
1: Я имела в виду, какой деноминации церковь вы ищете?
2: Да без разницы, только бы она была не такая, как эта.
1: То есть вас не интересует, чему в этой церкви будут учить, каким будет поклонение?
2: Да нет, не важно, только я хочу, чтобы она была не такая, как эта.
1: Позвольте спросить, а почему вы так хотите, чтобы она была не такая, как эта?
2: Ну просто мне в этой ужасно наскучило. Пора что-то менять.
1: Скажите, а это... С вами часто происходит?
2: Да нет, я бы не сказал, что слишком часто. Обычно через пару-тройку месяцев после моего прихода в новую церковь.
1: И сколько вы уже таким образом церквей поменяли?
2: Да где-то 14 или 15.
1: Ого.
2: Я уже, честно говоря, запутался в подсчетах. Да что вы мне можете предложить?
1: Я могу вам предложить небольшой, но дельный совет.
2: Ну?
1: Найдите себе, наконец, работу.
2: Не понял.
1: Я говорю, найдите себе работу.
2: Что вы взяли, что я безработный?
1: Да
2: я работаю, между прочим, очень много.
1: Я имею в виду, верните свою церковь, найдите применение своим дарованиям.
2: Что-то я не понимаю, какое отношение все это имеет к тому, что мне наскучило в церкви?
1: Прямое, непосредственное. Говоря научным языком, объем вашей скуки обратно пропорционален использованию вами ваших талантов и даров. Вам следует не церковь новую каждые 2 месяца искать, а просто начать использовать свои дары и таланты. То есть... найти свое служение в церкви.
2: Это исключено.
1: Почему? Неужели вы не хотите служить Богу?
2: Да нет, Бога-то хочу, но вот этим людям, вот с этим у меня проблема.
1: В таком случае вы обречены менять церковь каждые 2 месяца до конца своей жизни. До свидания.
2: Алло! Здравствуйте! Вы не могли бы мне помочь найти новую церковь?

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: Если кто-то из вас страдает, пусть это будет не потому, что он убийца или вор, или преступник, или доносчик. А если страдает потому, что он христианин, пусть не стыдится, пусть славит Бога за то, что носит это имя. Потому что близко время суда, и начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть? Если праведный еле спасется, что же будет с порочным и грешным? Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, Он всегда верен, и устремят все помыслы на добрые дела.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Мой секрет очень прост. Я молюсь. Через молитву я становлюсь влюбленной во Христа. Я понимаю, что молиться Ему значит любить Его. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Дорогие друзья, команда Свободного радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, тем, кто соединен со Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно Духу, а не плотской природе.
2: Свободное радио рядом.

0: Хрипший, но очень ответственный петух по утрам бросает камушки в окно. А что делать? Призвание. А как проходит ваш день, друзья? И что удалось сегодня сделать из того, что задумывали? Или вы и сегодня нашли оправдание тому факту, что планам не суждено осуществиться? Как там говорят обычно в таких случаях? Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Всех приветствую, друзья! Приветствую на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова.
1: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Всякий раз, когда кто-то пытается тебя критиковать, напоминаем, что в Библии написано «не судите». Кто он такой, чтобы высказывать свое мнение о результатах твоего труда? Это для тебя очевидны слабые места других, а критикующие тебя ослеплены завистью или просто злы по своей природе.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: В новый день со свободным радио.

0: Притчи Соломона.
1: Сын мой, не отвергай наказания Господнего и не злись на его укор. Ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Андрей Булатов?
1: Вот что нам рассказывает евангелист Иоанн в 12 главе, 42-43 стих. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Иисуса Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Стремление к человеческой славе очень сильно мешает нам стать истинными христианами. Когда мы ищем признание у людей, когда мы ищем славу у людей, когда мы уповаем на людей, а не на Бога, то мы получаем свою награду от них же. Нам, людям, привычнее уповать на видимое. В книге пророка Иеремии, 2 глава, с 11 стиха мы читаем: «А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь этому, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Упование на человека и угождение человеку – это похоже на попытку сохранить воду в разбитом водоеме. Похоже на попытку сохранить воду в разбитом сосуде, но это невозможно. Давайте будем уповать и угождать лишь нашему Господу. И нас это никогда не постыдит.

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: Свободному радио 7 лет.

0: А вы любите выходные? Когда можно провести время как хочешь, не по порядку, а как будто поперек времени и заметкам в телефоне. Это такая роскошь, она с нами так редко случается. Оттого и желаю вам вот таких выходных в самое ближайшее время. Отложить пестрящие безумием соцсети, потерять пульт от невыносимого телевизора, оставить разве что свободное и свободно дышать поперек расписанием, ожиданием, разочарованием и даже чьим-то мнением.
1: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Евангелие от Матфея.
1: Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. У тебя нет души, ты душа. У тебя есть тело.
2: Свободное радио.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. Тщательное исследование грунта, извлеченного археологами в ходе раскопок на Храмовой горе, называемое процессом мокрого просеивания, в последние годы привело к множеству значительных открытий. Среди них гирька Бека, найденная в грунте, извлеченном из-под арки Робинсона. Как сказано в книге «Исход», эта мера веса использовалась для измерения храмового налога в размере полшекеля, подлежащего уплате каждым членам общины. Этот крошечный груз весом всего 5,5 граммов был подписан еврейскими буквами «Бека». Считается, что он использовался для взвешивания храмового налога в период первого храма. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное радио.
2: Всем привет! Это София Гуска, и вы слушаете Свободное радио.

улыбаюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца. Проверить меня, показать, кто он и кто есть я. Чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горя,

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Да, вы не Наполеон и не Да Винчи. Но это не повод переживать и сердиться на окружающих, обвиняя их в том, что жизнь пошла не так. Да, с возрастом шансы сделать что-то великое сокращаются, но не стоит опускать руки и впадать в апатию. Выкиньте из головы навязанные амбиции и шелуху рекламных образов. Вы тот, кто вы есть, и это ценно само по себе. Делать малые дела не менее важно, чем творить великие, и лучше жить скромно, исполняя свое призвание, чем пытаться прыгнуть выше головы и лезть не на свое место. Работать в фастфуде или быть дворником не позорно. Если вы будете благодарны Богу за каждый новый рабочий день, если вы будете полезны и будете благословением для коллег, клиентов и жителей двора, то вы уже на своем месте. Почему бы и нет? Столкновение с действительностью может быть болезненным, но без него не получить здравую самооценку. Умение быть довольным и счастливым просто так, без зависимости от новых достижений и расширения влияния, это очень ценно. Без этого вы никогда не найдете покой и не обретете благодарное сердце.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Самое важное –

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга притчи, 11 глава, 24 стих.
0: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой во Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда». Так вот, ободряйте друг друга этими словами.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Блаженны не ожидающие благодарности, ибо они не разочаруются. Уильям Беннет, американский физик.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

мы пошли на максимум. Я так хочу быть рядом с тобой. Громкость пошла на минимум. Голос охрип, я сон не свой. Стать бы мне птицей.

0: Привет-привет, свободные! Здесь Наташа Романцова. Так уж складывается жизнь большинства из нас, что работа отнимает немало сил, а главное – времени. Но считаю важным напомнить, что каждый из нас на работе заменим. А знаете, где вы по-настоящему незаменимы? Дома. Работа – это нужно и важно. А уметь расставлять приоритеты – еще важнее. Незаменимы вы все-таки дома.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда молиться и никогда не отчаиваться. Был в одном городе судья. Он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила к нему и говорила: «Помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу». Он долго не соглашался, а потом сказал себе: «Хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь, она эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не ходила и не изводила меня». «Вы слышали, что говорит этот бесчестный судья?» — спросил Господь. «Так неужели Бог не защитит своих избранников, взывающих к нему днем и ночью? Разве станет он медлить? Говорю вам, суд его будет правым и скорым. Но найдет ли Сын Человеческий, когда вернется, такую веру на земле?»

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ян, я из города Тамбова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Семья была верующая, и так вот дальше продолжил верить в Христа, не отрекаясь. По крови христианской пошел дальше.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вдохновляет, так интересно, и проповедовать людям, и изучать Слово Божие.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну вот из Иисуса Навина, 1:9. Ну, учил меня, что нужно быть более смелее. Я раньше таким был сомнительным, а сейчас более уверенным в себе.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для меня, я не знаю, свободу. Что-то можно, что-то нельзя. Посередине так, в большей степени.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!

0: Так, 7843 плюс 4454 это...
1: Смотри, вон там пожар, дом горит.
0: Где? А, да, горит. 7954 плюс...
1: Там могут быть люди, надо им сказать, пойдем.
0: Брось ты. Не беспокойся, кто-нибудь им скажет. 5467 минус...
1: А можно... если нет, они же могут задохнуться, иди скажи им.
0: У меня в животе бурлит. Я есть хочу, понимаешь?
1: Хочешь есть? Да брось ты свой калькулятор!
0: Слушай, уже без четверти три. В кафе могут разобрать мои любимые ватрушки.
1: Гарик, тут дом горит, а ты со своими ватрушками!
0: Да отстань ты от меня! Если ты такая добрая, иди сама и скажи.
1: Я? Но я не знаю как. Ты же недавно читал Карнеги.
0: Да ты забыла, я не пожарник, я бухгалтер. И вообще, я что, должен забегать в каждый горящий дом?
2: Окружающим нас людям нужен Христос.
1: Да не в каждый. Это же дом твоих соседей.
3: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами неразумен.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет! С вами Андрей Мухин. Друзья, сегодня мы отправляемся в Забайкалье и посетим Бурятию.

0: Позже по указу царя Федора Алексеевича и патриарха Иоакима Московского сюда прибыла даурская духовная миссия во главе с игуменом Феодосием. Цель миссии заключалась в призыве иноверных в православную христианскую веру. В XIX веке в Бурятии активно работала английская протестантская духовная миссия Забайкалья. И сегодня на современной религиозной карте республики протестантские религиозные организации занимают значительное место. В одном только Улан-Удэ больше 10 общин евангельских христиан. В протестантских церквях Бурятии собрания проходят на русском и на бурятском языках. Библию на бурятский язык начали переводить в XIX веке. В 1827 году вышел Новый Завет под руководством князя Голицына. В 1840-м отделением Лондонского миссионерского общества был издан Ветхий Завет. Но эти переводы были написаны литературным старомонгольским языком, сложным для восприятия бурятами. В 1970 году Институт перевода Библии начал работу над переизданием Евангелия от Матфея и Марка начала 20 века. Позже, в 90-х годах, стартовал масштабный проект по новому переводу книг Священного Писания на современный литературный бурятский язык. В переводе участвовали местные филологи, писатели, богословы, научные консультанты и даже народная артистка России театра бурятской драмы имени Ходсана Мсараева Марта Зариктуева. И в итоге в 2024 году в свет вышла первая полная бурятская Библия, которая за эти годы прошла многоступенчатую редактуру, научное рецензирование в Институте языкознания РАН и в Бурятском государственном университете и стала 10-м полным изданием Писания на языках коренных народов России. И теперь у нас есть уникальная возможность услышать этот язык в нашей программе. Я попросил сестру Светлану прочитать Евангелие от Иоанна 3:16 на бурятском языке.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Меня зовут Михайлова Светлана. Я из города Улан-Удэ, Республики Бурятия. Хочу прочитать вам стих из Евангелия от Иоанна 3:16 на бурятском языке. Урхан газар, дэлхэн хунутте, тон ехэр дур лжа. Тэдэнэ хосарнэгуй, хэтэму худоами дархэнтула, урэнхо ориган сахабуе, ургыл болхожа угопшу.
0: Спасибо, Светлана. В последние годы в Бурятии становится популярным шаманизм. И это проблема. Особенно для местных номинальных христиан, которые обращаются за помощью к местным шаманам. Подобная ситуация есть, например, в Африке и Южной Америке, когда христиане обращаются и к Богу, и к духам предков, а иногда напрямую к дьяволу. Писание предупреждает, что их имена будут вычеркнуты из книги жизни. Но те, кто изучает Слово Божие, стоят в истине и славят Господа Иисуса Христа. Он есть наш Бог и Спаситель, потому что Господь превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца. Это написано в послании филиппийцам во 2 главе с 9 по 11 стихи. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Мы хотим все и сразу, здесь и сейчас, и не хотим откладывать радость на потом. Вещь по кредитной карте, ремонт на последние деньги, дети сразу воспитанные, а отношения сразу крепкие и вкусные. А между тем, действительно важные дела делаются постепенно, и радость у них тоже постепенная и отложенная. У нас не хватает перспективы, чтобы посмотреть на события с другой позиции и увидеть весь путь до этой точки, путь после и долгожданное свершение где-то в конце. Но пора резюмировать, поэтому я просто пожелаю нам всем терпения.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В прошлый раз мы говорили о конференции в Белом доме, на которой доктор Арнольд Николи из Гарвардского университета рассуждал о последствиях развода и о том, как эта трагедия сказывается на благополучии и счастье наших детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Если вы слушали две последние передачи, вы знаете, что проведенные исследования наглядно показали, как сильно переживает ребенок разлуку с родителями, будь она вызвана разводом или их огромной занятостью на работе. Дети не понимают, почему их бросают на произвол судьбы и склонны объяснять свое одиночество безразличием родителей, которых они так любят. Доктор Николи утверждает, что все это пагубно сказывается на психике детей, и у них наблюдается стремительный рост различного рода неврозов. Страдающие психическими отклонениями составляют половину всех госпитализированных больных в Америке. Если количество разводов, случаев жестокого обращения с детьми будет расти в том же темпе, эта цифра может составить 90%. В этом случае мы столкнемся с резким увеличением наркомании, насилия, сексуальной дезориентации и многими другими проблемами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Люди, про которых вы точно знаете, что для него сказать ничего не стоит, и люди, про которых вы с сожалением знаете, что его обещание – это вода, побурлит-побурлит, да перестанет. Они, может быть, в какой-то степени и сами не виноваты. Ну, в том смысле, нет, я не пытаюсь никого оправдывать. Невыполненные обещания – это фу-фу-фу. Но в чем ошибка таких людей? Наверное, еще и в том, что нет умения трезво оценивать свои возможности. Зачем обещать, если вы понимаете, что не сможете, не успеете? А если не хотите, так вообще не надо ничего обещать. А постоянный обман ожиданий – это резкое падение доверия к человеку как к человеку. Как к специалисту, как к родителю, как к работодателю, как к возлюбленному, как к кому угодно. Никому не нравятся невыполненные обещания. А еще есть другая привычка – обещать и отложить в долгий ящик. А подумайте сами, зачем все эти понедельники, с которых надо начинать новую жизнь? Почему новую жизнь нельзя начать прямо сейчас? У меня есть такая история. Ей много-много-много-много лет. Это было в бытность работы на радио. Я тогда была юной и еще более категоричной, чем сегодня. И вот был эфир, посвященный Международному дню отказа от курения. По-моему, такая формулировка, если я не ошибаюсь, это какое-то ноября. И вот тогда там были звонки в студию, мы общались, люди рассказывали страшные истории, какие-то забавные истории, кто как. И в конце концов, я же юная и категоричная, и я с помощью микрофона обратилась к аудитории, мол, друзья, ну, если вы так давно хотите победить эту привычку, ну, чего вы все время хотите победить ее с понедельника? Давайте вот прямо сейчас выкидывайте сигареты, какие есть, там, пачка сигарет, которая есть сейчас рядом с вами. Да просто выкидывайте ее и все. И, вы знаете, потом было очень приятно узнать из отзывов в интернете, когда нашлись люди, которые так сделали. И спустя время реально эта пагубная привычка людей оставила и ушла в абсолютное прошлое. Мы просто привыкли с собой немножко, наверное, излишне носиться. Ну, конечно, каждый же любит себя. Это нормально. Я вот еще пирожков поем, а с понедельника не буду. А с какого? Никто не уточняет. А мне очень понравилась мысль в фильме «Я худею». Помните, там перед самыми титрами? Худейте не к лету, худейте для себя.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Братья, будьте едины в своем подражании мне. Смотрите на тех, кто следует примеру, который вы видели в нас. Ведь многие, как я уже вам говорил, и теперь даже в слезах повторяю, живут как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — брюхо, их слава в сраме, все помыслы их на земле, а наше государство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, той силой, что покорит ему весь мир».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

принято.

0: Чарта.
1: Папа Римский Иоанн Павел II предпринимал активные действия по улучшению отношений между христианством и исламом. В 2001 году он стал первым папой, который посетил мечеть и помолился там. Это было в мечети Омейядов, расположенной в столице Сирии Дамаске. В конце молитвы Иоанн Павел II даже поцеловал Коран.
0: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
2: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
3: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
1: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
2: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Посидите немного, я пойду принесу снимок перелома.
1: Хорошо. Скажите, а мы вот с вами в прошлый раз разговаривали, помните?
0: Да, конечно, помню. О том, что мы все грешники, и нам необходимо прощение Христа, да?
1: Угу.
0: Я думала, знаете ли, об этом. Но все-таки, как бы это вам сказать, не для меня это.
1: Почему?
0: Дело в том, что, понимаете, христианство — это ведь только одна из многих религий.
1: Так.
0: И мне она не очень, знаете, по душе. Mm. Я решила, что из всех религий я возьму самое лучшее.
1: Понятно.
0: Ну, вы посидите сейчас, я снимок принесу. Да. Мои подозрения оправдались. Без операции тут не обойтись.
2: Да вы что? Не пойду я на операцию. Еще чего?
0: Ха! Что значит не пойдете?
2: Я анальгин буду пить. Знаете, боль как рукой снимет.
0: Какой анальгин? О чем вы? Все намного серьезнее, чем вы думаете.
2: Операция ведь это только один из многих способов лечения. И мне она, знаете, не очень по душе.
0: Угу.
2: Я решил, что из всех способов лечения я выберу лучшее.
0: Это вы так, значит, пытаетесь заставить меня пересмотреть свои взгляды на религию, да?
1: Ну, вообще-то я хочу, чтобы вы пересмотрели ваши взгляды на истину.
0: На истину?
1: Понимаете, Ольга Петровна... Истина, она не становится истиной просто потому, что с ней удобно.
0: Ну, я с вами согласна, но... Понимаете, просто не знаю, как это...
1: Ну, вот возьмем, к примеру, операцию.
0: Ну?
1: Больно, неприятно.
0: Конечно.
1: Но бывает так, что только операция может спасти человеку жизнь.
0: Как вы это все интересно говорите... Только операция может спасти человеку жизнь. Кстати, по поводу вашей Эй, вы где? Странный какой. Даже не попрощался.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Привет всем! Занятный факт. Колибри – не только самая маленькая птичка, чей рост варьируется от 7 до 20 сантиметров, но также единственная представительница пернатых, способная летать назад. Каждому из нас иногда требуется такая способность, чтобы признать неправоту и попробовать начать сначала, вместо того, чтобы упираться. Не бойтесь останавливаться и сдавать назад. Всем добра!

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тогда говорит им Иисус: «Все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании: убью пастуха, и овцы стада рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему: «Даже если все от тебя отступятся, я никогда». «Верно тебе говорю», — говорит ему Иисус, «этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя», — говорит Петр. Так говорили и остальные ученики.
2: «Пусть маленький шаг, но вперед!» Свободное радио.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Раньше я себя считала гадким утёнком. Несмотря на мои недостатки, Бог мне дал уверенность в себе. Я почувствовала Его любовь, Его заботу.
1: Уважать себя и иметь возможность смотреть на свою жизнь без стыда многого стоит. Ирину стеснялась даже мама. А вот Господь никогда не стыдится своего творения. Ему важно спасти душу человека. Ирина воспитывалась сначала в специализированном речевом садике, а затем в специальной школе, и все время вдали от родителей. Только в третьем классе Ирину забрала к себе бабушка.
0: Она видела, что я как бы забитая, зашуганная. Очень переживаю, что я не могу найти друзей. От нее исходила нежность, и она всегда меня защищала. Я чувствовала ее любовь.
2: Мама больше внимания уделяла старшей дочери.
0: Да, старшей дочери. Потом появился уже третий ребенок, а второго брака. Мама как бы пассивно участвовала. Это действительно бабушка мне была самым первым другом.
1: Бабушка часто рассказывала внучке о Боге. Ирине он представлялся добрым, любящим и справедливым. Девочка приняла крещение в православной церкви, и хотя в школе ее за это отругали, мол, пионерка не должна верить ни в какого Бога, но Ирина все равно чувствовала, что Бог есть, и в трудные моменты жизни обращалась к Нему в молитве.
0: Замуж я вышла без разрешения мамы.
2: А сколько было лет?
0: Мне было 18 лет. После рождения дочери я почувствовала, что брак начал наш разваливаться. Свекрови сказали, якобы не от мужа я родила.
2: Вы родили от мужа?
0: Да. Вина моя в том, что мне надо было больше давать ребенка мужу. А я старалась все сама. Муж у меня начал изменять. Я просто увидела эту безобразную сцену прямо в нашем доме. Я ничего не сказала, но мне было это неприятно.
1: Как раз в это время в городе Заполярном, где жила Ирина, начали строить евангельскую церковь. Ирина мама уже не раз бывала там. Ей нравились проповеди, песни. И она, видя, как дочь переживает разлад в семье, предложила посетить ей эту церковь.
0: Я пришла в церковь, просидела прославление, проповеди. И потом уже стали уходить. Ко мне подошла девушка. И как бы я начала говорить, что в семье происходит. Я плакала навзрыд. И она говорит, ты хотела бы принять покаяние? Я говорю, да, я хочу отдать свое сердце Богу. И действительно, я отдала свое сердце Богу.
1: Но больше Ирина не появилась в церкви. Она познакомилась с одной девушкой, которая любила выпивать. Собралась дружная компания, где все поддерживали друг друга и вполне удачно успокаивались с помощью спиртного. Так продолжалось 6 лет.
0: У меня дома не было и 3 дня, и 5 дней. Я находилась в компании.
2: С мужем мы все жили.
0: Мы шили, дрались, ссорились. Мне все вот это надоело. И несколько раз хотела повеситься. Пару раз пыталась вены скрывать, но просто не глубоко. Бог не давал мне вот это сделать. Мама боялась, что я совсем сопьюсь, но начинала меня воспитывать. И вот мне исполняется 30 лет. Тут я поняла, вот когда я ушла, настоящий запой. И тогда мне стало страшно. Наступило какое-то прозрение. Я говорю, знаешь, мама, я больше не хочу.
1: Ирина решила устроиться на работу. Она увидела объявление, что требуется сиделка для пожилой женщины. Так девушка познакомилась с верующей семьей. Общаясь с христианами, Ирина стала интересоваться Библией и посещать церковь.
0: Когда меня спрашивали, Ира, ты готова принять свое сердце Богу? Я говорю, нет, я не готова.
2: А вы же принимали сердце Богу?
0: Я принимала, но это я забыла. Где-то месяцев через 3 перед вечером меня спросили, Ира, ты готова принять покаяние? Я говорю, да, я готова. Водное крещение я уже потом сразу приняла.
2: может быть, пожелание именно вот для таких же девочек, которые в чем-то там неполноценны?
0: У каждого человека есть и хорошие качества, и плохие. В основном больше хороших качеств. И Бог их все равно любит. И как бы мне было тяжело, и церковь, и братья и сестры, они и опора, и помощь.
1: Дорогой друг, не считай себя недостойным Божьей любви. У Господа Иисуса Христа для каждого хватит и милости, и благословений. Бог будет долго терпеливо ждать твоего обращения. Это была программа «Вечность в миниатюре». И я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира, вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Да-да-да, мы сделали полный апгрейд, как вы просили. Олег, пойди, подгони Тойоту.
1: Вау.
0: Вот, пожалуйста, оцените. Нижняя неоновая подсветка.
1: Супер.
0: Аэрография, снежный барс. Витя для вас постарался.
1: Улет.
0: Меховые
1: просто.
0: Чехлы в том же стиле. Угу. Специальный заказ из Италии.
1: Просто шикарно.
0: Плазменные панели спереди и сзади. Аудиосистема с цветомузыкой.
1: Девчонки, обзавидуются.
0: Ну что, если все устраивает, давайте пройдем в офис, произведем окончательный расчет.
1: Ну да, пойдемте. Моя машина!
2: Ё-моё!
1: Ты чего? Извините, дамочка,
2: я просто подумал, ну что это снежный сугроб?
0: Да уж, постарался. Под списанием.
3: Как и самый шикарный автомобиль однажды станет грудой металла, так и самое красивое и ухоженное тело однажды обратится во прах. Мы тратим чрезмерные усилия, время и деньги, чтобы сохранить и приумножить внешнюю красоту. А ведь гораздо важнее то единственное, что можно спасти – наша душа.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Сэр Джон Амброс Флеминг, английский ученый в области радиотехники и электроники, член Лондонского королевского общества. Он известен как изобретатель лампы с термокатодом, первой электронной лампы, названной диодом, в 1904 году. Он также предложил мнемоническое правило правой руки, используемое в математике и электронике. Он был старшим из семи сыновей священника Джеймса Флеминга. Он был набожным христианином и однажды даже проповедовал в храме Святого Мартина в Лондоне на тему доказательства воскресения. В 1932 году вместе с Дугласом Дьюаром и Бернаром Аквортом он помогал в организации движения эволюционного протеста. Не имея детей, он завещал большую часть своей недвижимости христианским благотворительным организациям, особенно тем, которые помогали бедным. Он был хорошим фотографом, писал акварелью, принимал участие в восхождениях в Альпах. Вот что он говорил о Библии. «В Библии нет ничего такого, что могло бы помешать ученому верить в Иисуса Христа».

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Это «Свободное радио», друзья. Привет! С вами Катя. Всем нам хочется свободы. Свободы самовыражения, свободы делать то, что хочется, и жить так, как нравится. Но знаете, у свободы есть одно ограничение. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Давайте не забывать, что у окружающих нас людей тоже есть свобода.

0: уважать свободу других так же, как мы стремимся к своей свободе. Бог дает нам свободу, и эта свобода – делать добро.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его:
2: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же, услышав это, сказал им:
3: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
4: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
3: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
5: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что так беспорядочно врываюсь в эфир, но что-то... Сейчас задышусь. Что-то крайне необычное случилось со мной, пока я ехала сюда. Вы мне, наверное, не поверите. В общем, слушайте. Я ехала на машине, а вдруг ни с того ни с сего, ниоткуда на соседнем сиденье появляется человек. Но он очень был похож на человека, но это был на самом деле не человек. Ну, вы понимаете. Короче, говорит.
1: Время.
0: Одно слово, всего лишь одно слово, но я почему-то прекрасно поняла, что он имел в виду. Я говорю, я не могу, не сейчас, пожалуйста. Он мне снова.
1: Время.
0: Знаете, как это обычно в кино бывает, когда кто-то умирает перед глазами, вроде как вся жизнь проносится в одно мгновение. Так вот, со мной этого не случилось. Перед моими сначала пронеслась мама, потом моя подруга Катя, потом еще много моих знакомых людей. Тогда я говорю ангелу, я не могу уйти. Мне нужно с мамой помириться, мне...
1: Время.
0: А как же Катя? Я у нее деньги заняла и не отдала. Я уже 2 недели стараюсь не попадаться ей на глаза. Я должна рассчитаться с ней.
1: Время.
0: И тут я осознала ошибку. Надеюсь, что все утрясется и забудется само собой. Я не торопилась мириться с мамой. А знаете, почему я не отдала долг Кате? Глупость. Мне очень захотелось купить MP3-плеер. Вот я и купила его на деньги, которые должна была отдать. Понимаете, я ошибочно жила в полной уверенности, что сегодняшний день не может быть последним. Тогда я говорю ангелу. Хорошо, если у меня нет возможности вернуться и все уладить, позвольте мне хотя бы других предупредить. Время. Я побежала, мне пора.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Письмо Клайва Льюиса к Джованни Калабриа. Модлин Колледж, Оксфорд, 27 марта 1948 года. Возлюбленный отец, благодарю тебя за письмо, исполненное по обыкновению любви. Все вокруг напряженно и беспокойно. Войны и военные слухи, может быть, и не последние времена, но точно злейшая година. И все же апостол снова и снова повелевает нам: радуйтесь. Сам облик мира природы, ныне снова обновленный, по-своему повелевает тоже. Мне думается, что люди века сего, а среди них ты, отец и я, излишне помышляют о делах народов и положении всего мира. Разве не предупреждает нас автор подражания Христу не слишком увлекаться подобными вещами? Мы не цари и не сенаторы. Остережемся, как бы попусту болея о судьбах Европы, не позабыть нам о Вероне или Оксфорде. В нищем, стучащем в мою дверь, в матери, страдающей от недуга, в юноше, просящем моего совета, пребывает сам Господь. Будем же умывать его ноги. Я всегда считал, что Вольтер, хоть и неверующий, все же был прав, наставляя возделывать свой сад. А с ним и Уильям Дамбар, шотландский поэт, блиставший в 15 веке, говоря: «Человек, угождай твоему Создателю и веселись, а весь мир сей не ставь ни во что». Завтра мы будем праздновать славное воскресение Христово. Я буду вспоминать тебя за святым причастием. Да высохнут слезы, да рассеются страхи и печали. Соединенная вечным союзом с самим Божеством, восходит природа наша на небеса небес. Потому нечестиво называть нас несчастными. Нет, человек — создание, которому завидовали бы ангелы, если бы способны были завидовать. Вознесем сердца. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспоминать. Горячо благодарю тебя за литанию, составленную кардиналом Мэри. Ты как будто знал, что все искушения, против которых он обильно возносит прошение, хорошо и давно известны мне. Желание быть оцененным, страх быть отвергнутым — увы мне, ты меня пристыдил. Будем всегда молиться друг о друге. Прощай.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Да, большинству, нашему-то российскому пошлому большинству образованного сословия, презирающему идеализм и помешавшемуся на здравом смысле, даже выгодно и разумно почитать благородного человека идиотом, ибо на дурака-то русского вся их надежда. От него отталкивание и отчет. Он дурак, они-то, стало быть, умные. Он идиот, стало быть, они-то нормальные. Явись хоть сам Христос им сейчас в телесном виде, так и он сам за дурака и идиота тотчас прослывет. И даже самые что ни на есть ревностные соблюдатели церковных обрядов потребуют, как верные христиане, отправить его к какому-нибудь участковому Пилату.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. Свободному радио 7 лет.

0: Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга Притчи, 11 глава, 24 стих.
1: Свободное радио подходит для жизни.

0: Воскресенье на каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее,

0: и любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
1: Вы слушаете Свободное радио. Надежда есть всегда.

многих из нас всегда учили, что надо вызубрить духовные законы и проповедовать всему, что движется. Между тем, даже сам апостол Павел так не делал. Например, придя в Антиохию, он пошел в синагогу, место, где люди и так искали истину. И прежде чем рассказать о Мессии, он расположил слушателей беседой о героической истории еврейского народа и о царе Давиде. Павел действовал мудро и аккуратно. Это не всегда спасало его от преследований, ведь из проповеди о Христе Христа не выкинешь, но эффективность его служения, которое строилось на уместности проповеди, не нуждается в представлении. Давайте же и мы будем стремиться к эффективности проповеди, а не к тому, чтобы поставить себе очередную галочку. Этому рассказал.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.

0: Иной начинает молитву грешником, а оканчивает ее праведником. Христианский богослов и философ Аврелий Августин.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: молитвой святых Отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Соня, я из города Рассказово.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Потому что Он меня любит. И, ну, невозможно не поверить, когда встретился с Ним лично.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера и жизнь для меня нераздельные уже стали вещи. Я не могу представить себе свою жизнь без веры. Поэтому как она мне помогает? Она помогает мне жить и во всем.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Псалом даже. И песня на этот псалом есть. И всегда в самый сложный момент она у меня в голове. Ты объемлешь меня позади, впереди, полагаешь на мне руку, и куда бы я ни шел, лик твой будет со мной, не укроюсь я от духа. Вот это всегда прям со мной.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. Только свобода. А эти ограничения, они освобождают. От греха освобождают эти ограничения и дают свободу.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

отражаю твой свет, исполняю твой завет, доверяю тебе, прославляю мой век.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Наши уста, коринфяне, были откровенны с вами. Наши сердца для вас распахнуты настежь. Это вы, а не мы, затворяете для нас свою душу. Я говорю вам, как собственным детям, ответьте нам тем же, распахните сердца. Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмой? Может ли быть согласие у Христа с Велиаром? Или единство у верующего с неверующим? Что общего у храма Бога с идолами? А мы — храм живого Бога, потому что так сказал Бог. Я поселюсь среди них и буду пребывать с ними. Я буду их Богом, и они — моим народом. Поэтому покиньте их и отделитесь, — говорит Господь. К тому, что нечисто, не прикасайтесь, и я приму вас и стану вам отцом, а вы будете мне сынами и дочерями. Так говорит Господь Вседержитель.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Ну, наконец. Мы ждали тебя. Проходи.
1: Ждали? Меня? А где это я?
0: На небе? Где же еще?
1: Как на небе? Как это меня на небо занесло?
0: Просто ты умерла?
1: Что? Я?
0: Ты что, ничего не помнишь?
1: Вот это да. Я в раю? В настоящем раю? А с чем это вы там возитесь?
0: Да так, пытаюсь тут разобраться с кое-какими пустышками.
1: С чем, извините?
0: С пустышками, с пустыми подарочными коробками.
1: Вот с теми, на которых написано «молитвенные нужды»?
0: Да, но это пустышки. О, прости, это у нас у ангелов жаргон такой. Пустышками мы называем неотвеченные молитвы.
1: Неотвеченные молитвы?
0: Ну да. Когда кто-то на земле молится о чем-то, обычно Господь посылает другого человека на помощь. И вот если этот человек выполняет задание, в коробке его будет ждать награда. Если нет, увы, коробка будет пустой.
1: Так тут же на всех коробках мое имя написано. Это что, все мои пустышки?
0: Точно. Это молитвенные нужды, которые ты должна была восполнить.
1: Значит, кто-то из-за меня не получил ответ на молитву?

0: Вот, кстати, неплохой пример, свежий совсем. Вот вчера вечером одна старушка молилась, чтобы кто-нибудь бы ее до церкви подбросил.
1: О, нет.
0: В чем дело?
1: Я знаю, о ком вы.
0: Еще бы вы не знали. Поэтому вас и выбрали, чтобы ей помочь.
1: А что, Господь не мог найти кого-нибудь другого? Ну...
0: Да мог, конечно. Но бывает так, что если человек отказывается сделать то, что говорит Господь, кто-то остается без ответа. Ты ведь тоже, держу пари, не всегда получала ответ на молитву.
1: Так вот, значит, почему я не получала то, что просила.
0: Ну, не все, конечно, так просто, но я так тебе скажу. Если бы каждый верующий делал то, что должен, неотвеченных молитв было бы гораздо меньше.

0: Петр Мамонов. Заморозка там, пластическая операция, жить 140 лет. Самый простой рецепт – быть нужным людям. Будешь жить долго. Солженицын Александр Исаевич и лагерь прошел, и от рака исцелился. До 92-х был нужен. Антоний Сурожский умер в 93 года. Нужен был людям. Сколько, говорит, не занимайся фитнесом, а все равно придется умирать. Лучше быть полезным. Вот ближним своим быть полезным. Чего у меня не получается? Ну никак. Но я этого хочу. Это мой вектор.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное Радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.

0: погружение в благодать. Наконец, 8 января 1964 года 17-летний Рэнди Гарднер сделал то, чего не делал 11 дней и 25 минут. Он заснул. Рэнди хотел установить новый рекорд продолжительности бодрствования для книги рекордов Гиннесса. Он пил напитки, содержащие кофеин, занимался на баскетбольной площадке и ходил в боулинг. Так он продержался 1.5 недели. Под конец он почти потерял способность слышать, различать вкусы и запахи. Десятилетия спустя Гарднер страдал от продолжительных бессонниц. Он установил рекорд, но также подтвердил очевидное – сон жизненно важен. Многим из нас бывает трудно уснуть. В отличие от Гарднера, мы бы и рады были погрузиться в безмятежный сон, но много препятствий встает на пути. Это и беспокойство, и страх перед тем, что нужно сделать, и ожидания других людей, и стресс от безумного темпа жизни. Как избавиться от всего этого и расслабиться? Псалмопевец говорит, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие. Наши многочисленные изнурительные усилия бесполезны, если Бог не восполнит наши нужды. К счастью, Он это делает. Возлюбленному своему Он дает сон, а Его любовь распространяется на всех верующих в Его Сына. Он призывает нас отдать Ему все тревоги и погрузиться в Его покой, в Его благодать. «Боже, я так беспокоен, у меня столько тревог. Помоги мне доверить Тебе свои дни и ночи, всю жизнь».
1: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто «спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился». Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я, как всегда, рассказываю вам о кино. О том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было и интересно, и полезно. Например, американский фильм 2016 года «Чудеса с небес». Режиссер Патрисия Риген. Фильм основан на реальных событиях. Неутешительные прогнозы, боль и лекарства – вот во что превратилась жизнь обычной девочки. Каждый день ее родители и знакомые молятся за нее. Надежда остается лишь на чудо. И исцеление приходит. Однако чудеса происходят часто не таким образом, как мы ожидаем. Фильм «Чудеса с небес».
1: Свободное радио. Свободное радио. Правильный выбор.

0: новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Анастасия опять родила, Антоний нашел свою нить, Александр отправился плыть, а я хочу плакать, я хочу плакать.

0: Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, и это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с 7-летием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушаете наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!
1: Уютный вечер на Свободном Радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Я отгородился от Бога стенами моей религии, своей религиозной практикой. Я попросту заткнул себе уши, чтобы не слышать Божьего зова. Тихо и незаметно то, что могло бы быть жизнью, превратилось в некий механизм, в котором нашла себе покой моя душа. Жизнь длинна, а постоянное повторение одного и того же действует усыпляюще. Поселившийся рядом с водопадом уже через неделю перестает слышать его грохот. Так и мы разучились внимательно слушать. Небесные сферы поют над нами, но мы слышим только самих себя и скрежет наших собственных интересов. Все больше проходов замуровывается. Все чаще становится само собой разумеющимся то, что зов Бога заглушен, забит и встроен в нами самими придуманную схему нашего же бытия. Птицу держат в клетке, на ночь покрывая клетку платком и лишь днем разрешая птице посвистывать. Подобно этому, время от времени я позволяю звучать напевом Божьего Слова. Иногда это какая-нибудь проповедь, какой-нибудь час, посвященный Библии, исполнение страстей по Матфею, чтение стихотворения Рильке, а иногда неопределенное чувство благоговения на фоне какого-нибудь пейзажа. Эти праздничные мгновения жизни, переживаемые среди хорошего оплаченного комфорта, удовлетворяют мои религиозные потребности. При этом немаловажно то, что мне не нужно прикрывать клетку платком. Груз моей спокойной совести и тяжкое седалище моего доброго сердца придавили голос истины, и он умолк надолго. Или я могу перенести исполнение долга на завтра. Взор, который неотступно направлен на меня, всегда говорит «сегодня». Именно сейчас я нуждаюсь в том, чтобы меня любили. Но я опускаю глаза и говорю: «Я буду любить тебя завтра. Завтра ты увидишь, на что я способен ради тебя. Завтра я принесу тебе жертву. Завтра я заплачу тебе вдвойне, если сегодня, если в этот час ты отпустишь меня. Розу я сорву сам, пока она не отцвела, но шиповник я дам тебе. Подари мне весну, и тогда я оставлю для тебя осень, может быть, даже позднее лето. Но сегодня отврати свой взор, и тогда, начиная с завтрашнего дня, тебе будет позволено все время смотреть на меня. Я уже иду, я сейчас!» — кричит ребенок в ответ зовущей его матери, продолжая играть в свою игру, думая, что послушание, несомненно, предполагает право на отсрочку. Обычная человеческая логика. Кто может вдруг порвать со своей собственной жизнью? Почему, Господи, ты хочешь, чтобы я мчался, перепрыгивая через ступеньки? Ты хочешь все сразу, все мое сердце, всю душу, все мое существо и все силы, в то время как жизнь – процесс постоянный. И ты, как хороший воспитатель, должен придерживаться этого закона. Сейчас я отдаю тебе четверть того, что имею. Когда мне исполнится 30, ты получишь половину. И так, шаг за шагом, ты, несомненно, получишь все сполна. Если я оторву себя от того, что проникло в меня вплоть до глубины моего сердца, я обольюсь кровью, я истеку ею, Господи, и в твоих руках окажется мертвое тело. Или же я буду все время коситься назад, посматривая на то, что я видимым образом преодолел. Подожди, пока я не испробую всего этого. А когда между зубами у меня останется лишь шелуха, я выплюну ее. Потерпи, покуда волна не вздымает меня ввысь, не станет ровной гладью, покуда не порвется нежно меня окутывающий покров, покуда не выйдет на поверхность осадок бытия. Говорят, что тебя легче найти в отчаянии, в расставании с иллюзиями, в темных сторонах жизни. Пройди сегодня мимо меня. Но постучись ко мне при следующем обходе. Я буду в то время уже где-нибудь в другом месте. Я не хочу сказать, что ты должен бросить меня, отнюдь нет. Тяни меня, но тяни нежно. Лови меня на удочку, если тебе это нравится, но лови незаметно. Подобно тому, как время незаметно превращает нас из отроков в старцев. Играй со мной, подняв меня на своих ладонях, подобно тому, как мать подымает спящего ребенка из колыбели. И если случится так, что я все же буду страдать от разлуки, уступи мне, сделай мне небольшое одолжение. Тебе будет разрешено забрать меня завтра, если ты подаришь мне это сегодня. Я даже готов взять на себя твой крест, пройти твой крестный путь, пройти его остановка за остановкой, вплоть до последней жертвы, вплоть до окончательной смерти, но при одном условии. Если это случится завтра, я готов заткнуть уши, я готов уже сегодня в самый разгар наслаждений думать об этом и отчетливо представлять себе это. Завтра я последую за тобой. Как приговоренный к смерти, при каждом глотке своей последней трапезы думает лишь о том, что свершится завтра, я буду думать о тебе, намереваясь даровать себя тебе. Но завтра, только завтра, не сегодня.
2: Свободному радио 7 лет.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи, учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Но ведь ее создал Бог для того, чтобы те, кто верит и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим словом и молитвой».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Уютный вечер на «Свободном радио».

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Журавлев?
1: Хочу вместе с вами прочитать сегодня отрывок из Священного Писания. Первое послание Петра. Я буду читать из современного перевода. «Пусть будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Великой милости Своей Он даровал нам второе рождение, чтобы мы обрели живую надежду с воскресением Иисуса Христа из мертвых. Чтобы у нас было благословение, сохраняемое Богом для Своего народа. Это благословение сохраняется для вас на небесах, где оно не может ни истлеть, ни разрушиться, ни увянуть. Вы, кто благодаря своей вере защищены силой Божьей, обретете спасение, которое откроется перед концом времени. Вы радуетесь этому, хотя и неизбежно, что некоторое время будете опечалены различными испытаниями. Они необходимы для того, чтобы, пройдя испытания, ваша вера очистилась. Вера ценнее тленного золота, очищаемого огнем, и, очистившись, заслужит почет, славу и похвалу во время пришествия Иисуса Христа». Писание говорит о том, что по благодати Божьей, как какой-то фантастический подарок, нам была дана благодать Его, великое благословение. И они хранятся для нас на небесах. И Писание говорит, что они не могут ни истлеть, ни увянуть, ни разрушиться, потому что сам Бог стоит за этим. Нам необходимо продолжать двигаться, идти в нашей вере. Нам нужно суметь удержать все то, что было приготовлено для нас Богом. Сегодня кажется, что мы проходим через эти испытания, и мы действительно проходим через них. И эти испытания, они кажутся нам нерадостными. Но Библия говорит, что они нужны для нас, для того, чтобы вера наша укрепилась. И поэтому, когда мы ходим верою, а не видением, потому что видимое – это временно, а невидимое – это вечно. И тогда мы наследуем эти драгоценные обетования. Давайте будем продолжать ходить в вере, уповая на нашего Господа, и дойдем до конца, и наследуем все Его великие драгоценные обетования для нас.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободному радио 7 лет.

0: Макс Лукада. Молиться значит безмятежно сидеть на коленях у Бога, положив руки на его рулевое колесо. Он контролирует скорость, крутые повороты, обеспечивает безопасность езды. А мы высказываем свои просьбы. Мы просим Бога: «Пронеси мимо чашу сию». Эту чашу болезней, предательства, разорения, безработицы, конфликтов и старости. Молитва эта так проста. И эта простая молитва помогла Иисусу совладать с самым глубоким страхом. Ведите себя так же. Сражайтесь со своими драконами в Гефсиманском саду. Эти упрямые, безобразные чудища в вашем сердце. Поговорите о них с Богом.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 100 нескучных историй.
1: Наводнение. Два друга путешествовали на лодке по быстрой горной реке. По пути они увидели небольшой островок с ивняком, песчаным берегом и ровной лужайкой. Отличное место отдохнуть и порыбачить, решили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили форели, посидели у костра и легли спать. Среди ночи послышались раскаты грома. Подул порывистый ветер, пошел сильный дождь. К утру ливень прекратился, и путешественники проснулись от рева реки. Они выглянули из палатки. От ливневых дождей в горах начался паводок. Лодку оторвало и унесло. Остров уже начал покрываться водой. Но что еще хуже, паводок усиливался. Бурный поток становился все опасней. Нужно было срочно спасаться с острова на берег. «Пора выбираться отсюда», – тревожно сказал один из друзей.
2: «Как?»
1: – растерянно спросил другой.
3: «Только вплавь. И чем скорее, тем лучше. Давай, давай же, бежим!» – торопил он растерявшегося спутника.
2: «Нет, нет!» – запротестовал тот. «А спальник? Продукты? Вещи, палатка, документы, наконец?»
3: «Возьми только документы в карман рубашки, и все», – посоветовал ему друг. Сам он сделал то же самое и уже приготовился войти в бурлящую воду, когда увидел, как его товарищ выходит из палатки в тяжелых сапогах и с набитым рюкзаком.
2: «Да ты что?»
3: – изумился тот, что был у воды.
2: «Брось все это, иначе не спасешься!»
1: С большой неохотой спутник последовал совету друга, и они вместе налегке кинулись в бушующую воду. С огромным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались на берег. Оглянувшись, они увидели плывущие по реке палатку и вещи. Их острова уже не было видно. Есть вещи, за которые не стоит держаться, если речь идет о спасении собственной жизни. Это очень разумно – сбросить рюкзак обид, зависти, гордости, неверия, дурных привычек, пороков. Пока это все не привело к страшной трагедии, лучше это бросить. Иисус Христос, Божий Сын, Он очень хочет освободить нас от этой вот тяжкой ноши грехов. И, собственно, только Он и может это сделать. Но нам нужно принять решение и обратиться к Христу всем сердцем. Давайте не будем бояться бросить привычную греховную жизнь. Давайте начнем новую жизнь, жизнь с Богом. Пусть на душе у нас будет легко. Если Божий Сын освободит вас, вы будете действительно свободными. Новый Завет, Евангелие от Иоанна.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих, в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему:
2: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после».
1: Петр говорит ему:
2: «Не умоешь ног моих вовек».
1: Иисус отвечал ему:
3: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною».
1: Симон Петр говорит ему:
2: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову».
1: Иисус говорит ему:
3: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все».
1: Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты».
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу обсудить такую тему, как научиться прощать друг друга. Мы уже говорили о том, как важно уметь прощать друг друга. Однако, то, что кажется простым на словах, не так легко осуществить на практике. Прощению нужно учиться. И эта наука не самая легкая. Но главное – это осознать необходимость примирения с промахами друг друга. Поняв, что для ваших отношений прощение необходимо, вам будет легче здраво реагировать на ошибки партнера и дарить прощение. Ведь прощение воспринимается именно как дар. Дам несколько советов, которые помогут вам с легкостью прощать обиды и делать ваш брак по-настоящему счастливым. И первое – это смиритесь с реальностью. Примите тот факт, что в отношениях партнеры неизбежно огорчают друг друга. Поэтому, отказавшись прощать, вы рано или поздно просто разрушите семью. Обиды и прощение – это данность, с которой нужно просто смириться. Второе – это обсудите свои потребности и цели. Что для вас и вашего партнера означает прощение? Кому-то требуется просто знать, что человек осознал свою ошибку. Другому нужны еще и заверения в том, что подобное не повторится. Очертив границы прощения, вы поймете, что нужно делать и как себя вести в сложной ситуации. Следующее. Смело прощайте и просите прощения. Ведь это нормально и естественно. Уймите гордыню, которой не место в семейных отношениях, и будьте искренни друг с другом. Следующее. Всегда смотрите партнеру в глаза. Это поможет ему осознать свой промах и глубину ваших чувств, побудивших этот промах простить. Не ждите, когда обиды накроют вас подобно снежной лавине. Не ждите и не ищите подходящего времени, чтобы попросить прощения или простить. Берите инициативу в свои руки, независимо от того, обидчик вы или обиженная сторона. Если вы будете ожидать какого-то специального времени, оно может никогда не настать. Следующее. Прощайте по-честному. Не притворяйтесь и не делайте вид, что простили. Не накапливайте на сердце обиды, отпускайте их и стирайте из памяти, как бы тяжело это ни было. Тут самое главное – нацеленность на прощение и необходимо время. И последнее. Никогда не помышляйте о праве на возмездие. Это убивает отношения. В заключение хотелось бы сказать, что прощению, конечно же, должен предшествовать разговор. Если один из вас ошибается слишком часто, поговорите об этом и попытайтесь найти причину. Главное – говорить о проблемах, которые нужно решать, а не о ошибках, за которые следует наказывать. И помните, всегда выбирайте любовь.
0: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

на коже. Прощение хочет быть реальным, но не может. Ты говоришь, отдался смелости всецело. Твоя душа уже у страха под прицелом. Бунтарство медленно калечит твою душу. Но так не хочется смерти.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Когда мне бывает тревожно и на душе скребут кошки, я вспоминаю стих из послания филиппийцам, который звучит так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Молитва благодарения всегда ставит все на свои места. Это Катя. Вы на Свободном радио.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Потому что словами своими будешь спасен и словами своими осужден».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
1: Я давно так искал смысл жизни своей.

0: единственное лекарство против суеверия – это знание. Ничто другое не может вывести этого чумного пятна из человеческого ума. Генри Бокль, английский писатель.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: Наталья Мелешко. Господи Боже, великую милость Ты мне однажды навеки явил. Ты достучался, чтоб сердце открылось для покаяния, грехи мне простил. Господи Боже, Ты дал мне прозрение, душу из мрака Ты вырвал мою. Ты даровал мне надежду спасения. Я пред Тобою, мой Бог, предстаю. Господи Боже, всем сердцем желаю жизнью прославить Иисуса Христа. Имя Господне в душе величаю. Песню хваления возносят уста.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: привет.
1: Ой, привет, Вик, заходи. Заходи, заходи, проходи на кухню, чаю попьем. Вот, это тебе. Тебе сколько сахара?
0: Спасибо, мне без сахара. Знаешь, я тут все думала над твоими словами. Ну, вот даже Новый Завет взяла почитать по твоему совету.
1: Здорово. И?
0: Знаешь, все совсем непросто.
1: Да, это совсем непросто. Но что ты думаешь? В чем?
0: Не, ну вот ты говоришь, надо перестать суетиться, самой решать всю мою ситуацию, доверить проблемы Богу, так?
1: Ага.
0: А вот в твоей Библии, между прочим, все как раз наоборот. Вот смотри, например, в 11 главе у Матфея написано.
1: Так.
0: Надо, помимо своих забот, еще и взвалить на себя бремя Христа. Ну и как это возможно? Я тут со своими-то заботами никак разобраться не могу.
1: Конечно, Вик, не могу сказать, что следовать за Христом всегда легко и радостно. Будут и испытания, и трудности, и преодоление самого себя. В этом отрывке речь не совсем об этом. Сейчас я его найду, подожди. Так, вот. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Видишь? Прямо как для тебя написано.
0: Ты дальше читай, дальше читай.
1: «Возьмите иго мое на себя».
0: Вот, видишь?
1: Да подожди. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». По-моему, очень ободряющие слова.
0: Ну, мне так не кажется. Ну, я не знаю, может, я еще не готова просто на себя иго великомученика взять.
1: Да нет же, Вика, здесь речь совсем не об этом. В оригинале слово «иго» в этом стихе означало упряжку, в которой запрягали двух волов, чтобы распределить между ними тяжесть ноши и облегчить их труд.
0: Да?
1: Да. Иисус здесь предлагает взять на себя часть твоих переживаний и проблем. Он готов всегда идти с тобой рядом и всегда нести с тобой бремя твоих трудностей. И вспомни на секундочку, он не просто человек, а царь вселенной. Масштаб ощущаешь? А от тебя-то всего требуется постараться быть смиренной и не роптать по поводу каждой проблемы день и ночь. Так и жизнь пройдет, и никаких чувств, кроме жалости к себе, испытать не доведется.
0: Безрадостная какая-то перспектива.
1: Ну и я говорю, тебе выбирать. Брать его иго или тащить свой воз самой.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Клайв Льюис. «Если же наше время и вправду худшее из всех, если вправду день тот ныне приблизился, что остается нам, как не возрадоваться? Ибо избавление наше уже близко, и сказать вместе со святым Иоанном: «Аминь, гряди скоро, Господи Иисусе!» А до тех пор нам должно заботиться единственно о том, чтобы день оный застал каждого из нас трудящимся, каждый в своем призвании, в особенности же исполняющими, оставив разномыслие, величайшую заповедь о любви друг ко другу».
1: Свободное радио. Свободное радио.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: время настало.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: кто это?» Мужчина установил камеру слежения у себя во дворе и проверял видео, чтобы убедиться, что система работает. Вдруг на экране он увидел широкоплечий силуэт в темной одежде, который бродил по двору. Встревоженный хозяин стал следить за незваным гостем, в котором угадывалось что-то знакомое. Наконец он понял, что это никакой не чужак, а он сам. Он просматривал запись, как недавно ходил по собственному двору. Что бы мы увидели, если бы смогли на время выйти из тела и понаблюдать за собой со стороны? Когда сердце Давида было ожесточено грехом, ему нужен был такой взгляд со стороны. Божий взгляд на происшествие с Версавией. И Бог послал пророка Нафана ему на помощь. Нафан рассказал Давиду историю о богаче, который отобрал у бедняка единственную овечку. Хотя у него были собственные стада, он убил овечку бедного соседа, чтобы приготовить угощение. Затем Нафан показал, что история отражала поведение самого Давида. Тот понял, как согрешил против Урии и покаялся. Тогда Нафан рассказал ему о предстоящих последствиях. Однако заверил Давида: «Господь снял с тебя грех твой». Если Бог открывает грех в нашей жизни, его конечная цель не осудить, а восстановить и помочь примириться с теми, кому мы причинили боль. Покаяние расчищает путь для обновленной близости с Богом силой Его прощения и благодати. Боже, помоги мне увидеть свою жизнь так, как видишь ее Ты, и испытать Твою благодать.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

твои глаза я видел. Они ищут твои руки, твое сердце я видел. Оно ищет, и если скажешь ты, что одиноко мне, мне одиноко это место осталось. Пригласи туда Иисуса.

все неплохо бы. Да сотни душ идут у края пропасти. Мне хорошо с тобой, хочу 13-й я быть апостолом.

Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!

0: золотые библейские стихи.
1: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притчи 3:5-6.
0: Глоток живой воды.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: В США было проведено когда-то исследование, в котором сравнивались мироощущения 42 очень богатых людей. Что значит очень богатых? Годовой доход составлял более 10 миллионов долларов. Сравнивали этих 42 богачей и испытуемых с более скромными доходами. Так вот, полученные результаты подтвердили, что среди богатых не наблюдается никакого преимущества в удовлетворенности собой и своей жизнью перед теми, кто зарабатывает меньше. Таким образом, пытались продемонстрировать, что счастье в буквальном смысле от уровня дохода никак не зависит. Ты можешь быть со скромным доходом, но при этом возвращаться домой с радостью, а можешь быть с нескромным доходом, но при этом не знать, куда себя деть каждый вечер. Есть мнение, что нет в Библии слов про счастье. Про несчастье есть, а про счастье нет. Но это, конечно, неправда, это не так. Во-первых, сама Библия – это уже счастье. А если вы же позволите, например, слово «радость» и «блаженство» считать в данном случае синонимами счастья, вот тогда получите, распишитесь, что называется. Соломон: «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир». Интересно, да? Сердце весело, значит, всегда пир. Неважно, далеко до зарплаты или недалеко. Давид: «Глаз радости и спасения в жилищах праведников, десница Господня творит силу». Это псалмы. Пророк Иаиль: «Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». Ну и, наконец, апостол Павел: «Всегда радуйтесь». Это уж точно лаконично. «Всегда радуйтесь» – знаменитые слова из первого послания Фессалоникийцам, 5 главы. Да, друзья, я не буду отрицать, что деньги человеку нужны. И, возможно, даже в современных условиях нужны как воздух. Но подумайте вот о чем. Для полноценной жизни человека воздуха требуется вполне определенное количество. Ну, то есть у вас ведь есть объем легких, есть то количество воздуха, которое вам нужно для того, чтобы вы функционировали физиологически. И это количество, оно не такое уж большое. И если у вас воздуха больше, чем вам надо, может быть, у вас очень много вокруг воздуха, вы в лесу, и у вас очень много воздуха, но жизнь-то от этого ваша не становится ни легче, ни хуже, ни приятней. У вас много воздуха, но вам нужно только определенное количество от всего объема планеты. Может быть, с деньгами точно так же?
0: Вы подумали? А мы сказали...

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и без умолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Надежда есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание Евреям, 13 глава, 16 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Олег Буд, пастор церкви Ковчег из Краснодара. Давайте прочитаем текст сегодняшнего дня. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Послание к Евреям, 13 глава, 16 стих. Нехорошо ходить в гости с пустыми руками, об этом знают все христиане. Или встречать приглашенных друзей, не подготовившись, с пустым столом, неубранной квартирой или заспанным к вечеру видом. Подобная необдуманность походом в гости или приемом таковых, если и случаются, то не увенчивает участникам любой доброй встречи.

0: Как цветок питается светом, так дружественная беседа насыщается взаимной заинтересованностью собеседников, которыми любуются даже окружающие. Апостол пишет, что если ранее в Ветхом Завете жертва приносилась в храме через священников посредством животных, то сейчас, во время Нового Завета, жертва меняет свою природу. Он перечисляет духовные жертвы, которые заменяют собой кровавый ритуал. Таковы добрые дела и общение. То есть служение Богу переносится из сферы обрядов в сферу этики и межличностных отношений. Но можно схалтурить, ограничившись кусочком нашего сердца. Вместо жертвы общительности пожертвовать частичку внимания к собеседнику или, того хуже, без причины пропустить приглашение в гости. К примеру, на долгожданный пикник свободного радио, которое гостеприимно ожидает всех уже в эту субботу, 29 августа. Помните притчу про отличие жертвы от пожертвования? Разница между кусочком сала от поросенка и снесенным яичком от курочки, безусловно, есть. Главное, что жертвователь кусочка сала не сможет похвалиться впечатлениями о своем подвиге ввиду объективной причины. Он просто будет лежать на алтаре служения. Благо, что в Новом Завете все жертвы живые и даже очень довольны своим положением во Христе, хотя и не без трудностей, конечно. Курочка, что снесла яичко, пожертвовала, но не стала жертвой. Так и человек, не забывающий добрые дела и общение, одним решением попадает дважды в цель, радует людей и угождает Богу. До свидания.
1: В любых обстоятельствах слушай свободное.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он сам полюбил.

0: любил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимый, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигла совершенства.
1: Новая музыка на свободном радио.

дай мне вид, лишь только

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, я Карен Карагян, и я поздравляю Свободное Радио с днем рождения. 7 лет — это очень круто, пожалуйста, продолжайте. Слушайте мои песни в эфире Свободного Радио.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном Радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Добрый день, меня зовут Андрей Пустошило. Я сам родом из Минска. Предприниматель, занимаюсь бизнесом в сфере IT. В данный момент, третий год, я уже живу в Болгарии, в Варне.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему, я не могу ответить, но я могу сказать, что мне это было жизненно необходимо, и благодаря этому я до сих пор остаюсь живой.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Постоянно, ежедневно стараюсь проводить время с Богом, я читаю Слово, и это на самом деле дает мне как направление, в этом я обретаю мудрость и практические навыки к жизни.
1: Твой любимый библейский стих?
2: В последнее время я все больше и больше переживаю именно воскрешение Христа, и именно что мой любимый стих — это «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Очень много раз я умирал в этой жизни, и только благодаря Христу я снова поднимался, вставал и воскрешал.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Для меня христианство однозначно — это прогресс и двигатель вперед. Я не раз убеждался, что только Христос вывел меня из тьмы и привел меня в то место и в то время, в котором я нахожусь сейчас. Поэтому для меня христианство — это прогресс, это свет.
0: Наш сайт свободная.медиа.

0: «Свободное радио». 7 лет в эфире.
1: «Свободное радио». Держитесь правой стороны.

0: Стихи Дмитрия Борисова. Читает Дарья Косинцева. «Стал блудный сын неинтересен, теперь все ближе старший сын. Вот он услышал звуки песен, вот он останется один, как перст, среди полей отцовских, где пот его пролит сполна, и загрустит по-стариковски, забыв, что есть любовь, весна, и неотравленная радость, и неразбитая мечта, оставив счастье за оградой души, которая пуста. Пуста. Теперь до боли явно он ощутит ее распад. В нем умер дурно и бесславно любимый прежде младший брат. А с ним все доброе когда-то истлело, превратясь в труху. И вот за ненависть расплата, чья злая правда на слуху без пауз, верность, долг, терпение в глазах отцовских, как ничто. А этот прожигал имение и с потаскухами. Не то, не то. Он рад бы разрыдаться, простить, принять, когда бы мог. В ночи кричали домочадцы, отец и брат, и даже Бог».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Мерзость для Господа — неверные весы, а верный вес угоден ему.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: I've been reflecting on those words that you text me. We met by the lake, you told me you've been feeling heavy. We sat and I spoke gently, but my words felt empty. Skimming stones, you told me you had a plan and you were ready. I remember when you left me feeling way out of my depth. I said words you never heard under my breath. Something about being loved, and I hope that I can help. And oh, please don't go through this by yourself.

0: Восприятие окружающих нас людей как способ восполнения той или иной потребности – это глубоко инфантильный подход. Скажу проще, если мы ищем в отношениях только выгоды, то мы еще очень незрелые. Любить и дарить себя и свое время ближнему просто так, а то и вопреки выгоде – это именно то, что делает нас людьми и приоткрывает завесу смысла жизни.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: „Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?“

0: меняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
1: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Друзья, это «Свободное радио» и с вами Катя. Делимся хорошими новостями с вами. Знаете, какая самая лучшая новость на Земле? Она, кстати, так и называется – «Хорошая новость» или «Благая весть». Это весть о том, что Бог любит каждого из нас и дает нам спасение в Сыне Своем – Иисусе Христе. На самом деле, если вы услышите за весь день только эту новость и примите ее всем сердцем, этого будет достаточно, чтобы сказать: «Этот день – самый лучший день в моей жизни».

0: nothing but the blood of Jesus.
1: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
2: Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Телеграм-чат свободного радио.

0: со всех ног.
1: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
2: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
1: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
2: Дневник бывшей атеистки.
1: А вот так. Религиозная картина мира как трехмерная картинка по отношению к двумерной картине материализма. 3D добавляет огромную глубину видения. Но для тех, у кого нет специальных очков, это просто нечеткая плоская картинка. Точно так же для тех, кто не может отказаться от привычной точки зрения и попробовать взглянуть на мир под другим углом, мир — это только мутная размазанная 2D. Вера с ее красивой законченной трехмерной картинкой — недоказательное невнятное представление, какая-то неподтвержденная статистика и фактами фантазия. Да, мир нечеток, кругом какие-то противоречия, и во мне тоже, и одно не клеится с другим. Но мы будем всматриваться внимательнее, изучим каждый пиксель на каждом кадре и поймем, в чем смысл этой невнятности и неправильности. Да и вообще, это не неправильность, так и должно быть все невнятно. Нет, это не потому, что мы не так смотрим. Это верующие носят розовые очки. Но я уже насмотрелась на невнятный, непонятный, бессмысленный мир, не нуждающийся в гипотезе Бога. Я не хочу снимать розовые очки, потому что именно в этих очках мне видно гораздо больше.
2: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
3: Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Комфорт и богатство никогда не могли обогатить мир так, как это делали бедствия. Билли Грэм.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, привет! Это Андрей Страдукцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Макс Лукада. Когда мои дочери были маленькими, им нравилось играть в переодевание. Они надевали мамины туфли и платья, набивали дамскую сумочку своими карандашами и изображали из себя взрослых. Они даже говорить старались по-взрослому. Тогда им не нравилось быть детьми. Они хотели быть в точности как мама. Разве мы ведем себя по-другому? Мы смотрим на себя, таких незрелых, грешных, и желаем облечься во что-то лучшее, в святость. Мы хотим быть в точности, как Иисус. Это кажется недостижимой целью, пока мы не примем одну простую истину. Бог любит нас. И Бог не только любит каждого из нас таким, какой он есть. Он и хочет, чтобы мало-помалу мы становились похожими на Него. Он не собирается оставлять нас в покое, любя на расстоянии. Он любит нас настолько, что живет в нас и творит себе дом из наших сердец. Но для этого требуется, чтобы нас немного приодели, переделали и заново обставили жилище в наших сердцах. Почему? Потому что Он хочет, чтобы наши сердца были такими же, как у Него.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.